Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райт Рауна, уже пишут.
3: Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
4: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
4: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
4: Все, хорошо.

0: класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
0: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
2: Да все, уходи уже.
3: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
0: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да. С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
5: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
0: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
4: На новом радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了。 中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Город не ждет. И тормоза тоже.
9: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.

0: 12+.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.

салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: любила.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Новый

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
12: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Новое радио.
14: Нет, не надо.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения.

0: multioptikcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое радио.

0: Radio. Pureradio.ru. Новое на новом.
1: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: Рекламы.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
7: Та-дам!
5: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на ВК.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 27 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Реклама.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5

0: половиной миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Ростовом. Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока, пока, котики. Мои пармотики. Я вас оставлял. Я уже скучал, чау. Пока, пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука, жука,

0: 12+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
2: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
3: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино.
0: 18+.
4: Новое радио.
5: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Утро после масштабного опен-эйра нового радио. У кого-то выходное, а у кого-то рабочее. Дмитрий Лапиков на связи. Я рад приветствовать тебя. Мы обсудим сегодня много чего интересного, поэтому классного тебе воскресенья. Ну а начнем с тех, кем вчера заканчивали. Братья Гаязовы.

Это звонкий его ностальжи, который вчера выступал аж с балетом. Говорить сегодня хочется мало, потому что много было сказано со сцены, много было сказано за 11 часов работы, наверное, но было невероятно круто. Всем, кто был лично, огромное спасибо. Тем, кто смотрел трансляцию, вы тоже молодцы. Рассказывайте, делитесь своими впечатлениями, как вам, что понравилось, что больше всего впечатлило. Все это можно в наших соцсетях сделать, даже нужно. Я предлагаю еще и фоточки подскидывать, потому что, ну, я за вчера сделал примерно ноль контента, потому что было некогда, в отличие, например, от Макса Астахова. Но это ладно, твои впечатления интересны, твои эмоции, как ты вчера прожил наш грандиозный опен-эйр и вот то событие, после которого, знаешь, нужно еще, ну, достаточно долго отходить. И то количество людей, я так и не понял точно, но вроде больше 160 тысяч. Но, по крайней мере, когда ты выходишь на сцену и так смотришь, во-первых, свободных мест нет, пустых, я имею в виду, и все в людях. Все. Я выходил за сцену, я выходил к самым Лужникам, к самому стадиону, и где вот сцена уже такая, знаешь, маленькая-маленькая, ничего не видно. Масштаб поражает, особенно когда я-то в прошлом году, когда был Open Air, сидел в эфире, рассказывал о нем, но приехал как зритель уже после, вечером, а здесь весь день сам впервые, что очень мне понравилось. Надеюсь, тебе тоже, поэтому жду в соцсетях эмоции, жду в соцсетях фоточки. Меня, если фотали, то тоже жду, почему бы и нет. Репостну обязательно. В общем, рассказывай, делись. Дальше у нас, конечно же, что? Супер-хиты, супер-новинки. Я буду сегодня мало говорить, но по делу. В общем, классного тебе воскресенья. Мы продолжаем.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель

0: обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: В городе лето, кстати, вчера у нас, когда Open Air только начался, дождь шел. Но потом, спасибо погоде, дождя больше не было. Ну, так только если чуть-чуть, и все прошло замечательно. Как проходит лето у тебя? И, кстати, сегодня празднуется День трудоголика. Забавно, что я его отмечаю на работе, когда все нормальные люди отдыхают. Ну да и ладно, Дмитрий Лапиков сегодня за старшего, впереди еще целый день музыки, суперхитов, суперновинок, поэтому наслаждайся, делай громче. Будь с нами, но и пиши, как прошел Open Air для тебя, скидывай фотки, делись.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: нравится всегда. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
8: 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Бабас!
13: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое радио.

0: на новом радио. Fresh Talk.
1: Ну что, Сергей Мудрик знатно так одичал на фестивале. С легкой степенью удовольствия в голосе пришел в студию. Красавчик, да.
2: Немножко, в общем, меня мой график помотал. Да, видишь, я немножко тут это... Как будто слегка простыл, но ничего.
1: Бывалый.
2: Ничто не остановит нас, чтобы принести слушателям нового радио абсолютно новые песни, как это принято у нас во Фрештоке. Вот. И начнем мы, знаешь, с какой новиночки? На самом деле, будем с места в карьер. Прям баха сегодня. Мартин у нас тут часто бывает, да, в принципе. И Федук, на самом деле, тоже довольно часто
1: регулярный
2: бывает.
1: Регулярный с удовольствием, да.
2: Регулярно бывают оба, но чтобы они встретились на одном треке, это очень неожиданно и очень приятно. Вот песня под названием «Другие планы» вышла сегодня, и предлагаю эту замечательную коллаборацию оценить.

0: Ну, в вечерний эфир однозначно залетает эта композиция, даже без спроса сделаем. Михаил, это я к звукорежиссеру обращаюсь, добавьте в нашу папочку, пожалуйста, сей трек.
1: Папочка. Сегодня вечером.
0: Да.
1: Да, дает такое немножко настроение фильма «Драйв», там вот это вот все.
0: Да, есть такое.
1: Приятный ретро-звук, обволакивающий.
0: Обволакивающий такой ретро-звук, фильм «Драйв», да не умер он в конце.
1: Ах,
0: ну ладно.
1: Спойлер. Слушай, ну важно даже не только то, что вышла эта замечательная песня совместная, а важно еще то, что Федук выступит на ВК-фесте, и Мартин выступит на ВК-фесте. Вот такие вот
0: пирожки. И Сергей Мудрыш выступит на ВК-фесте.
1: Да, еду вот в Петербург вот буквально сегодня.
0: И новое радио будет поддерживать ВК-фест в Нижнем Новгороде в первую очередь.
1: А прям
0: особенно. А вот потому что Нижний, вот прям наш слоняра.
1: Но пока что петербургский. И уже завтра ВК-фест. Собственно, если вы меня там увидите, все правильно, это я. Это не галлюцинация, я там собираюсь ходить, бродить, между сцен смотреть. Ну и, собственно, Нижний Новгород, это мы уже обсудили, 11 числа будет, собственно, фестиваль. Ну и 18-19 июля Москва, ВДНХ, впервые на ВДНХ. Ну что же, нельзя нарушать традиции, наберем артисту, прозвучавшему в этом треке.
0: Так, алло, а Федю можно к телефону? Федю нельзя к телефону, можно Мишу. Миша Мартин у нас на связи. Привет, Миш.
2: Всем привет. Я уже было думал изобразить голос Федука, как будто это я, но...
0: А давай.
2: Я в целом могу, я научился достаточно вот так вот говорить, в целом пользу Федя. Но нет, все-таки я не буду вам врать. Прикольно будет, в конце кажется, что я на самом деле Федук, и Федук разговаривает голосом Мартина, то что... Это будет еще лучше.
1: Это да, это было бы эффектно, но как есть. Ну, скоро и научатся, даже напрягаться не надо будет, просто будем прям на ходу менять.
2: Согласен, но пока что сами.
1: Да, пока что сами, и сами вы записали такую замечательную песню. Расскажи вообще, как оно все случилось и как у вас проходила запись.
2: На самом деле это интересная история, потому что я Феде писал еще очень-очень давно, еще когда я не был даже Мартином, а был под своим прошлым именем, настоящим Миша Смирнов меня звали раньше, я выпускался под этим именем, я писал ему еще году в 18-м, говорил, вот, Федук, давай Фед, но он меня просто, как бы, естественно, игнорил, абсолютно
0: понятно. На розовом вине этого там, такой, да.
2: Ну, естественно. Нет, он на самом деле это не в обиду Феде, в смысле, действительно, как бы, с чего вдруг, как бы, да, должен был что-то со мной делать. А потом прошло много-много лет, я уже там сменил имя и так далее, и стал выпускать новую музыку, и как-то раз утром мне прилетает донат на одном музыкальном сервисе от Федука. Вот, прилетает донат, и он говорит, просто продолжая делать свою музыку, это топ. И потом я вижу комментарии, где Федук говорит про то, что ему нравится моя музыка. Я такой думаю, нифига себе, значит, что-то может получиться. Я написал, попробовал свое счастье еще раз, написал ему, вот, он мне ответил, сказал, что, блин, давай. И я прислал ему демку, просто кружочек, и он сказал, что это то, он хочет залететь на эту песню. И вот так и получилось. Она, собственно говоря, потом встретились у меня на студии. И вот все, сейчас уже песня вышла.
1: Шикарно звучит вообще просто. Ну, я представляю эту переписку, там, 2018 год, привет спишь, да, как бы, через 6 лет, да, сколько, 8 лет, 8. Да, такое, да, все, ответил, все, извини, был занят, не заметил сообщение, там, ответ от Федука.
2: Да. Ну, нет, на самом деле круто, я рад, что это произошло именно сейчас, потому что я как будто более-менее готов был к тому, чтобы что-то действительно интересное музыкальное Феде сделать. Мне кажется, должно было пройти это время, я должен был набраться какого-то опыта, я до сих пор его набираюсь, я буду набираться многие годы, но сейчас, я думаю, очень подходящее время для меня, надеюсь, что для Феди тоже.
1: Слушай, ну, будем ждать новых, не знаю, фитов, сольных треков, альбомов и вот это вот всего, но очень важно завтра, уже завтра ты выступишь на ВК-фесте в Петербурге, правильно же? Все ты верно. 4-го выступаешь, да?
2: Да, я 4-го, а Федя 5-го как раз.
0: То есть лайв не услышим? Окей.
2: Я думаю, что услышим соло от каждого. То есть мы, так сказать, заберем больше эфирного времени. Пропиарим песню 2 раза. Сначала я, и потом он.
1: Красиво, красиво.
2: Это хитрый план, на самом деле, от нас.
1: Все красиво. Ну, будем ждать, увидимся. Скажи, ты готов вообще? Как оно? Подготовочка-то?
2: Слушай, ну... На самом деле волнительно, потому что в прошлом году я первый раз выступал на ВК-фесте. Я выступал на фиолетовой сцене. В этом году меня позвали на сцену побольше, уже на белую сцену. Вот. И, конечно, ну, польщен, во-первых, да, что видят какой-то рост, видимо, верят в меня, это приятно. И, конечно, есть такое волнение легкое, но для меня ВК-фест всегда какой-то праздник, вот реально, по-честному говорю, потому что я помню, как я ходил еще, не помню, какой год это был, я помню, как мы с моим двоюродным братом Глебом приехали на ВК-фест. Вот не поверите, у меня есть очень смешная история с ВК-феста, как, короче, я пришел, мне дали какие-то проходки, какие-то бейджики, значит, и мы подходим к входу, и там была очень умная организаторша, говорит, ну, а покажите, как бы, пас, там, подтверждение личности. А я начал играть дурачка, говорю, вот, у меня там ничего с собой нет, пожалуйста, пропустите. И она завидела имя блогера, который был у меня на бейдже, говорит, так это же не вы. Короче, я в чисто здание сгорел, когда, ну, то есть, представляете, вот пару лет назад я пытался, ну, таким вот нелегальным способом попасть на ВК-фест. Вот, в итоге, кстати, спойлер, у меня был один знакомый, который помог мне в итоге попасть легальным способом, вот, на фест. В итоге я действительно как просто взял билеты, вот, но спустя время, видите, как получилось, я выступаю здесь уже второй год. Очень приятно, что так происходит в жизни, что так бывает. Ну, вот, и хочу, во-первых, всем сказать, во-первых, покупайте билеты, не будьте как я, пожалуйста. Ну, вот, это я был очень-очень бедным школьником, а вы, ну, пожалуйста, не знаю, попросите у родителей, или же, если вы сами зарабатываете, покупайте, потому что это большой труд всех организаторов, и не только, как бы, артистов, но и действительно людей, которые это организовывают. Поэтому всех очень ждем на ВК-фесте, это будет, мне кажется, еще круче, чем в прошлом году. Ну, от меня, по крайней мере, точно. Надеюсь, что от других артистов тоже.
1: Ну, на всякий случай напомню, что Мартин выступит еще 18 июля в Москве. Выйдет ли в этот раз Ваня Дмитриенко на его выступление, как в прошлом году, оставим в тайне. Пусть будет секретом. Приходите, посмотрите, выйдет или нет.
2: Я сам этого просто не знаю. Я сам этого не знаю. Поэтому я в прошлом году, это, конечно, был сюр, когда просто я выступаю, я вижу, что Ваня просто вот среди всех людей стоит, танцует, орет песни. Я, ну, сначала подумал, что это просто какой-то очень похожий фанат. Вот, но нет, оказалось, что это реально был он. Ну вот посмотрим, да, что будет в этом году. Интересно, на самом деле, Слава.
3: Ну, может, Федук из Слэма прорвется.
1: Слушай, все это и многие другие загадки и сюрпризы на ВК-фесте в Москве и Петербурге, где и увидимся с Мишей. Спасибо большое, давай, до завтра, собственно.
2: Спасибо, да, до завтра, все увидимся. Спасибо вам, ребят, давайте, хорошего вам эфира. Fresh
1: Talk. Тоже два прекрасных артиста помоложе и один прекрасный артист постарше сейчас прозвучит. То есть два уже прозвучали, а один сейчас прозвучит сольно. Давненько что-то, мне кажется, мы Дмитрия Маликова не слышали.
3: Дмитрий Маликов! Господи, как бы мне хотелось его представить на сцене.
1: Может, тебе и доведется это сделать, но пока что новая песня Дмитрия Маликова под названием «Заберу тебя в июль».

0: Слушай, ну эту песню надо мне еще разок послушать, потому что это Дмитрия Маликова, я как-то вот прямо с каким-то грузом, как будто бы на вокал наложенным услышал сейчас.
1: А мне кажется, как будто он такой очень высоко звучит.
0: Да. Почти Эйкон, как будто бы там Лонли решил исполнить.
1: Почти как раньше, почти как там 30 лет назад. Слушай, но все равно песня бодренькая, уже июль, кстати-то, наступил, так что все своевременно максимально. А еще одну песню хочу поставить чуть менее известного артиста, но не менее стилевого, чем Дмитрий Маликов. Зовут его Антон Киреев, он из Нижнего Новгорода, кстати, вот раз уж мы упомянули ВК-фест. Там он пока что не выступает, но выпустил сегодня песню под названием «Дождя».

0: Не, ну слышно, что это прям очень такая прям супер-мега с, ну, кропотливым подходом человек подходит к созданию музыки. Я как будто бы сейчас в какой-то цистерне слушал обволакивающие нотки прям со всех сторон.
1: Обволакивающий выпуск,
0: да.
1: Да-да, ну давай немножко растрясем вот этот вот обволакивающий момент.
0: Выпуск, да.
1: Да, потому что группа Третья выпустила новую песню под названием «К тебе», и сейчас как гром, так сказать, нас и рокового направления. Сейчас эту обволакиваемость немножко с нас стрясет.
2: В воздухе

0: Вообще песен рокового направления про поезда немало, и у Trinity тоже очень так удачно на полочку вот на эту песню про поезда встает.
1: Ну, продолжает расти. Я вот на Дикой Мяте как бы был, они там вообще собрали нормально, так люди в восторге просто были. Ну и напоследок еще одна группа хорошая, но пока еще не сильно известная, под названием «Лепнина». Вот, песня называется «Самая любимая», и я надеюсь, что «Fresh Talk» — это одно из самых любимых ваших моментов на новом радио. Вот, попробуем подтвердить этим треком и встретимся, естественно, через неделечку. Не так ли?
0: Прям железно.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
7: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает

0: вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Новое.
4: Знакомые стены стали стенами, больше ничем.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
5: Это же Иосиф!
4: Милана Хаметова, Давид Манукян, Мари Краймбрери, Амелия, Эльдар Джарахов, Вики Шоу, Александр Ясюкевич. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
11: Крики?
12: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино. 18+.

0: Это Ваня Дмитриенко и Ася. Ничего не бойся, я с тобой. Суперхит прямо сейчас в эфире Нова. Две новости про отдых. Значит, многодетным родителям хотят увеличить отпуск до 42 дней. Общественники предлагают такую идею. Ну, а вторая новость. Две короткие рабочие недели будут в России в ноябре и в декабре. Так что стоит ждать холодное время года, как минимум только из-за этого. Например, из-за Дня народного единства 4 ноября выходной будет в среду, а в конце декабря всего три рабочих дня с 28 по 30 декабря. Такие дела. Ну и сегодня воскресенье. Отдыхаем.
1: Реклама.
2: Архитектор.
3: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба Нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.
1: Слушай.

0: выходного шоу вернулось наконец-таки. Меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Дмитрий Лапиков. Мы снова в обойме, и это хорошо. Я надеюсь, что вы уже позавтракали, потому что прямо сейчас я залетаю в мобильное приложение заказать себе что-то и серьезно настроен начать это утро с еды. Дима уже успел все сделать.
1: Да, я проснулся-то раньше.
0: Факты.
1: Ощущение, ну, знаешь, такое, как будто бы после... Ну, хотя так и есть. После жесткой тусовки.
0: Так и есть.
1: Все спят, ты один проснулся, если есть кто-то выживший.
0: Да, ходишь по этому дому огромному, да, из каждой комнаты доносится какой-то шорох, но еще никто не поднялся. Вот такое Дима, утро сегодня у Димы. У нас вчера был невероятный фестиваль, большой open-air нового радио за все... сутки, хотел сказать. Я за весь день к нам пришло около 180 тысяч человек, а вот единомоментно, я даже не знаю, сколько находилось, ну, сколько, 30-40 тысяч, потому что мы стояли на сцене, смотрели на эти лужники, а там просто не было свободного мнения, и мнения тоже. Место, каждый просто участок, где можно было присесть, встать, был занят людьми. Мы благодарим вас, большой вам респект за то, что вы не только слушаете нас, но еще и приходите на наши концерты. Это было невероятно круто.
1: Да, большое спасибо, и скидывайте фотки, делитесь, рассказывайте, как вам, какие впечатления, кого больше всех ждали, кто больше всех понравился, кто больше всех впечатлил, потому что, конечно, когда ты стоишь за сценой, нравятся тебе абсолютно все, как будто бы все было здорово, да. Все было весело, артисты крутые, артисты добрые, артисты милые. Вот, делитесь своими впечатлениями, а пока... Нам надо работать.
0: Сейчас, да, небольшой спойлер. В понедельник будет шоу 1+1. Вы это знаете прекрасно и без меня. Но там Рэй Траун вам пожалуется и расскажет следующую телегу. Короче, мы пришли в 11:30 для того, чтобы сначала согласовать все моменты. Сам концерт уже начинался в час, но мы должны были уйти около 9. Но мы 40 минут ждали, пока соберется и освободится вся команда для того, чтобы сделать фотографию. И как бы хочется сказать, а в чем он не прав? Да в целом, как будто бы он полностью прав, просто Рэй Траун — это тот человек, который решил все это озвучить. Я так, да, немного вам, да, приперчил, а вот он в понедельник уже разойдется со всех сторон. Но действительно, со всех моментов было классно. У нас с Димой появилась классная фишка, мы теперь жесткие пародисты. Вот я за Айс Гергерта, Дим теперь за Зиверт. Я как будто бы банк.
1: Но я не коплю.
0: Плюс, да. Если видели этот момент, тоже пишите в комментариях. Это выходное шоу. Мы начинаем. We'll be right back.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. И вот недавно я увидел, что мы пропустили Международный день собак. Дим, вот ты кошатник, собачник? Ты определился в своей жизни?
1: Нет, я собачник больше. Мне, конечно, ни кошки, ни собаки не было и нет, но весели я люблю больше.
0: Короче, нашел исследование, где говорится о том, что кошатники отличаются от собачников. Но в целом это логично. Собачники в среднем чаще более общительные, дисциплинированные, любят порядок. Кошатники...
1: Это right round.
0: Да. Чаще ценят личное пространство, самостоятельность и могут быть более склонны к тревожности. Короче, как говорится, что хозяин похож на животное, животное похоже на хозяина. И мне непонятен только один момент. Я вот в последнее время в социальных сетях часто замечаю такую историю. Когда люди гуляют с собаками, все окей. Типа никаких претензий, это не режет глаз. Но в последнее время я все чаще вижу такую историю, что девушка, парень или девушка и парень просто такой: сегодня выгулили нашу кошечку. Она не смогла идти, поэтому мы несли ее на ручках. Ну, типа для того, чтобы, видимо, животное подышало свежим воздухом. Но а когда я вижу кошку, которая на поводке идет где-нибудь по газону, меня просто... Ну, я кринжую. Мне кажется, сама кошка в этот момент жестко кринжует, потому что, ну, это достаточно домашние животные, которым как будто бы не особо хочется пачкаться, а потом еще и чтобы в душ, в воду, а это как будто бы обязательная процедура просто того, как ты выгуливаешь ее, ты же в любом случае как минимум лапы ей будешь мыть. Короче, это странно.
1: Меня всегда впечатляли с детства и сейчас коты, которые гуляют сами по себе, домашние.
0: Это отдельная история, да.
1: Которые на уверенном сходили по своим каким-то делам, вернулись домой.
0: Да, через форточку эту открытую.
1: Да, да, да. И вообще спокойно все, никто не потерялся. Это для меня, знаешь, было загадкой, остается загадкой, как они так умеют.
0: Да, это окей, это совершенно другая история. Вот, например, недавно мне попался видос. Двор, стоит камера. В этом дворе, возле прям самого подъезда, девушка, у нее на поводке кошечка, рядом какие-то клумбы, цветочки. И какая-то бабка просто вот навзрыд орет: убери ее от цветов! И вот они вступили в перепалку, что типа кошка сейчас пожрет какие-то цветы, которые стоят на улице. Так говорит: нет, мы нормально гуляем. Короче, проходит 30 секунд этого дикого ора, и просто из форточки ведро воды вылетает на эту кошку. То есть в ситуации, где есть тетка, где есть бабка, пострадала только тетка. И никто вот за репу, внучку, жучку не тянул.
1: Это ладно, знаешь, я вспомнил, я видел... даже лично вроде бы, как огромную свинью выгуливали в центре Москвы на поводке.
0: Не мини-пига, да?
1: Нет, прям кабана такого, выдру, я видел видосы.
0: Смотри,
1: кого только не выгуливают.
0: Мы говорим сейчас про животное или ты фигуру речи такого
1: применил?
0: Нет,
1: прям свинья, вот. Прям вот вы первое, что представляете, такая огромная свинья, вот такая была, там шла, ну это жесть. Это жесть, это как вообще можно с таким жить животным в квартире? Я понимаю, если хозяйство свое. Ну, короче...
0: Ну, может, они, знаешь, на электричке прикатили?
1: Ну, может быть, но это вряд ли. Кошка, поэтому на поводке, мне кажется, это самое доброе, безобидное, что может быть, да.
0: Ну, вот смотри, когда ты выгуливаешь животное на улице, тебе же надо потом за ним убрать. Вот, типа, люди с собаками постоянно вот ходят с различными там салфетками, пакетами, мешками, всеми на свете. Они уже там настолько эволюционировали, что эти пакетики уже и запахом там приятным, и все на свете. Когда люди выгуливают свиней, да, они вот на что ориентируются? Что надо мешок и лопату? Но больше всего, знаешь, меня что удивляет? Когда... У нас по городу ходят люди с конями, с лошадями. Они вообще не ходят с ведром и мешком. Такого нет ни разу. Ты каждый раз, когда проходишь по Мясницкой улице, ты видишь, что тут конкретный конь был. Даже как...
1: Жалко этих животных, потому что эксплуатируют их в не самых добросовестных целях. Просто вот это сфотографироваться на лошадке или там прокатиться чуть-чуть, и там бедные... лошади упахиваются в отвратительные условия, поэтому осуждаю. Вот этих, про кого ты говоришь, прям всецело осуждаю.
0: Ну, такое у нас сегодня настроение. Пока что разгоняем общие мысли, которые у нас есть, но обязательно появится у нас тема эфира, и мы закинем ее в наши социальные сети.
1: Давайте. Сегодня, знаешь что? Сегодня день трудоголика.
0: Ну, все логично. Все, кто трудоголик, сейчас на работе. Это я и ты.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие.

0: то самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
2: Реклама.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Новое – это вот это.

0: впереди. У тебя есть уникальная возможность зазвониться к нам в эфир, сыграть в супер игру. И призом самым главным будет то, что ты сможешь выбрать абсолютно любой трек из нашей базы, который мы поставим вне очереди. Все, что нужно, работать на работе, а мы с Дим постараемся отгадать за 2 минуты, кем ты же, собственно, работаешь. Короче, звони в эфир прямо сейчас, номер прост.
1: Номер, да, просто 8-495-232-16-32. Мы будем задавать вопросы, тебе надо будет отвечать «да» или «нет». Кто первый дозвонился, тот и молодец. Треки, в принципе, ну, если очень сильно попросишь, может быть, даже Киша поставим. Решим. Тут самое главное – дозвониться и быть смелым.
0: Итак, все обсуждаемо.
1: Я думаю, что да, у нас звонок есть. Если я не забыл, как вообще нажимать на эти кнопки все с этими выходными и рабочими. В общем, привет, как зовут тебя?
2: Виктор.
1: Виктор, доброе утро. А чем такие грустные?
2: Дождик идет.
1: Дождик идет. Ты откуда, Вить?
2: Щелково.
1: На работе работаешь?
2: Работаю.
1: Сегодня выходной?
0: Вы продолжайте, мне нравится.
2: Сегодня рабочий день, работаю.
1: Понятно, Витя. Вот я тоже работаю сегодня. Такое же состояние примерно.
0: Ну да. Видите, у нас сейчас будет, короче, таймер 2 минуты. Как заиграет гонка, это значит, что мы играем. Мы задаем тебе различные вопросы, ты им отвечаешь да или нет. Понятно?
2: Понятно.
0: Любимый артист у тебя есть?
2: Артиста?
0: Любимый, есть песню, кого бы хотел послушать? Определился?
2: Да, все. Маркул Бумеранг.
0: Маркул Бумеранг.
1: Не, вообще, чё к чему рандом? Ладно, Маркул так Маркул, все, короче, вашу надо эту... даже не знаю, как назвать, атмосферу разбавить. Все, таймер запускаю, Макс, готов вопросы?
0: Да.
1: Поехали.
0: У тебя пятидневка?
2: Нет.
0: Больше смен? Или ты работаешь 2-2? Ты работаешь 2-2?
2: Нет.
0: Гибкий график?
2: Гибкий.
0: А сам ты тоже гибкий?
1: Боже.
2: Да.
0: Все хорош. А гибкость как-то связана с твоей работой?
2: Нет.
0: У тебя техническая профессия?
2: Нет.
0: Ты руками работаешь?
2: Можно и так сказать. Ну, руками, ногами.
0: Угу. Ты что-то чинишь?
2: Нет.
0: Ты что-то создаешь?
2: Нет.
0: Ты подметаешь?
2: Нет.
0: Ага. Ты работаешь, ну, на какой-то... Ну, на заводе, условно.
2: Снова нет.
0: С заправкой есть какие-то отношения?
2: Есть.
0: Угу. Наливаешь ли ты бензин?
2: Наливаю бензин.
0: Ты работаешь на заправке?
2: Нет.
0: Он обслуживает, видимо, эту историю. Он наливает бензин. А я не знаю, как называется эта профессия.
1: Дим. Наливает где бензин?
0: Ну, возможно. А ты возишь его, перевозишь?
2: Да.
1: Ты на бензовозе работаешь?
2: Нет.
0: Водитель бензовоза?
1: Ну, нет.
2: Нет.
0: Ты водитель?
2: Да.
0: Это название твоей профессии?
2: Не совсем.
1: Нет, подожди, экспедитор это кто? Это как раз водители есть.
0: Ну, давай.
2: Ну, водитель-экспедитор это там как бы и одно и то же, и отдельно. Там люди по-разному работают. Две минуты вышло?
0: Нет, вот там она еще идет.
1: Давайте уже побыстрее, можно?
0: Я уж хочу бумеранг послушать Маркула. Ладно, рассказывай, кем ты работаешь, мы с Димой проиграли.
2: Водитель такси.
1: А, ну, слушай, о чем проиграли-то? Как будто бы это, победила дружба.
0: Ну, водитель, слово было, было. По факту водитель.
2: Было, ну, водитель чего угодно может, а это же именно профессия водитель-то.
0: Ну, в целом, возможно, ты и прав, а с другой стороны, это же моя игра, мои правила.
1: Да ладно.
0: Ладно, Дим посмотрит бумеранг, и если там все окей, мы поставим его обязательно.
1: Я думаю, что да, но... подожди, а он же на работе.
0: Да.
1: Это вот он сейчас только проснулся, спал в машине. Как это, как выглядит ситуация? Или это просто Здравствуйте, вам куда ехать? Оценочку 5 звезд поставите, пожалуйста.
0: Не, знаешь, это, наверное, есть же люди, которые в присутствии людей одни, а сами по себе другие.
1: А, и он такой,
0: всем привет, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я такой-такой, да куда поедем? Оценочку 5 звезд поставьте. Алло, да, Марку бумеранг просто.
1: А таксует он вообще для души, это не забывай.
0: Да, во-первых, у него бизнес на Мальдивах.
1: Ага.
0: Туристический.
1: Ага.
0: Ну а что, я бы хотел так.
1: Таксовать для души?
0: Кстати, надо попробовать, я никогда не таксовал.
1: Да у тебя и прав-то нет.
0: Зачем ты об этом сказал?

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: презентация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Тема сегодняшнего эфира. А вот как долго ты мог не ходить в отпуск? Да, бывают такие моменты, что люди просто годами не ходят, но это не я. Но в целом, как бы, у меня тоже отпуск не так часто. Мой максимум, вот я постоянно раз в год я хожу в отпуск, и обычно вот на всех работах, на которых я работал, ну, случалось примерно вот так. А я общаюсь со своими друзьями, там, знаешь, каждые 3 месяца на неделю туда, на неделю сюда, и 5-10, вот нам написали, девочка Алена ее зовут, она говорит, я 2,5 года была без отпуска. При увольнении хотели его зажать, все отпускные мои, но не вышло. Отвоевала свое, получается. Дим, сколько ты не был в отпуске? Самый длинный день.
2: Слушай, ну год где-то не ходил в отпуск, но у меня была ситуация обидная.
1: Хотели зажать?
2: Нет. На моей одной из предыдущих работ я работал по ГПХ. И отпуск копил в себе, да, чтобы потом взять и хорошенько отдохнуть. И получилось так, что в связи с некоторыми обстоятельствами меня перевели из ГПХ на срочный трудовой договор, если да, я правильно все говорю. Ну, короче...
1: Все сгорело?
2: Нормальный, да. И все сгорело, а самое главное, меня когда устроили по нормальному договору, мне говорят, ну, дружище, а все как обычно. Первые полгода без отпуска. Ну, типа, по закону. Там.
1: Лялы крысы.
2: И я, короче, 1.5 года не был в отпуске из-за этого. В сумме, прикинь.
1: Какой отстой.
2: Это просто отстойще было. А потом, когда я увольнялся из этого места работы, я увольнялся в первой половине года, весной. И, ну, там, нет, знаешь, наверное, где-то...
1: Угу.
2: К июню даже ближе. Не весной уже, к июню ближе. Мне выплатили... отпускные за полгода, а не за весь год, потому что сказали, ну, там такие-то правила. Тут я уже спорить не стал, наверное, может быть, это и правильно, но я ждал, что мне выплатят за, там...
1: Ну, осадочек, короче.
2: Ну, сумма покрупнее, да, мне выплатили за полгода, говорят, ну, вот, пожалуйста, там, тебе за 2 недели отпуска держи.
1: Отстой.
2: И я такой, ну, вот эти вот, да, накладки из-за
1: вот
2: того, что...
1: Вот эти вот копейки...
2: Ну, эти, ладно, копейки, да там не копейки, кстати, были, но да не суть. То, что вот тебя трудоустроили, и снова все сгорело, во-первых, во-вторых, да, надо еще полгода ждать, я вообще прикола не понял, и я был очень злой.
1: А потом сгорела твоя задница.
2: Да, она сгорела тут же, и там же, прям сразу.
1: Ладно, я могу тебе рассказать новость, чтобы тебе полегче было. Помнишь, мы как-то обсуждали, что имя Дмитрий вымирает среди россиян, да, был он 10-м месте,
2: теперь... Сказать про... Имя Макс, которое выпало из топа.
1: Да, хочу тебе рассказать.
2: Да, вот мы если... обсуждали это на неделе.
1: Ну, я дошел до этого только сейчас, но типа, может, кто-то еще не слышал. Короче, Дмитрий выбыл из десятки и пока что туда не вернулся. А имя Максим впервые за много лет вылетело из пятерки самых популярных в Москве. А, не в России, в Москве. Регионы, держимся на вас. Я вот сам из региона, да, понаехал, да понаоставался. Короче, многие годы оно входило в 5 самых востребованных мужских имен. В 22-23 годах даже занимало 3-ю строчку. Позже популярность его стала снижаться, и сейчас на 5-е место вышло имя Марк, сместив Максима. Эх, Марк.
2: У меня племянника зовут Марк.
1: Вот он мне, конечно, недавно же вот... нож в спину только что и воткнул.
2: Это человек родился в этом году, но, как говорится... Для знающих, вот и помер дед Максим.
1: Михаил, Александр, Артем, Матвей, Тимофей и Марк. А Максим действительно отъехал.
2: А у меня племянник, знаешь кто? Марк Михайлович.
1: Ну вообще, даже не Максимович. Не, вы знаешь, я всегда думал о том, что у моих детей будет отчество Максимович. Максим. И мне кажется, это достаточно странным, потому что я, например, в своей жизни ни разу не встречал человека с отчеством Максимович. Потому что
2: да,
1: имя Максим, Макс, типа, прикольно. Мне нравится, как это звучит. Но отчество Максимович, у меня вопросики.
2: Ну тогда Максович надо тебе. Сын, знаешь, как, смотри, Астахов Эйр Максович. Вот так предлагаю тебе.
1: А есть же, знаешь, в сникер-культуре прям день Air Max'а. И там праздник большой. Вот тогда и будет праздник моих детей.
2: Да, тебе надо...
1: 2 дня рождения в год.
2: Нет, тебе нужно родить его именно в эту дату. Либо Астахов Промаксович, вот так тоже неплохо. Такие зато короткие имена запоминающиеся.
1: Да, если я буду многодетным отцом, то можно разные серии выпускать. Первая, вторая, третья. 2027 года.
2: Ну, вот, да, кстати, да, почему бы и нет.
1: Обновление прошивки. Такой, знаешь, на первом ребенке тренировались, поэтому система сбоит еще.
2: Ну, почему бы и нет. Я видел как-то рилс по поводу странных отчеств, поэтому, знаешь, бывает такое, что действительно имя Максим должно быть Максимович, но человека всю жизнь называли Макс, и поэтому... И отчество так записали. Макс, ну, короче, да, бывают странные истории, поэтому вполне возможно, что...
1: У меня у друга, он работает в международной компании, получается, руководитель Винченцо. И он тоже как-то не удержался и спросил, а как отчество у ваших детей? Винченцо Веч? Там он говорит, бро, у моих детей нет отчества.
2: А, ну, все просто.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама. Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Слушай, новый.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь со мной классический маэстро Дмитрий Лапиков, и сегодня день трудоголика, собственно, обсуждаем, а сколько максимально ты не ходил в отпуск. Я что-то около года, у Димы была похожая ситуация, там комментариев пока что недостаточно по этой теме, чтобы мы озвучили их полностью, поэтому залетайте к нам в социальную сеть «Новое радио» и накидывайте, сколько максимальное количество дней, лет, веков вы не ходили непосредственно в отпуск. А вот знаешь, что мне попадается периодически в социальных сетях? Каждую пятницу, либо каждый четверг какая-нибудь подборка, а куда сходить такого прикольного, модного в Москве на выходные. И недавно, знаешь, когда что-то становится модным, популярным, об этом, а, узнают все, б, телек сразу начинает снимать сюжеты, различные телеканалы. Какой-то парень.
1: Пироги.
0: Да. Наш... Как ты меня просто сбил эта история. Какой-то парень в многоэтажке, он живет, по-моему, на 5-м или на 6-м этаже, у него есть балкон, и он решил делать пироги вот так вот на веревочке спускать и вот продавать за различные донаты в определенные дни. Понятное дело, он это делает не каждый день. Но там еще и приготовлена постоянно какая-то невероятная шоу-программа. То есть он прям возле подъезда лист распечатывает и рассказывает про шоу-программу. Диджей у него играл. Кто-то... на клавишах играл. Авторские стихи они читали. Ну и помимо этого всего, можно было, конечно, залететь туда и купить пироги. Так, во-первых, там такая очередь образовалась. Во-вторых, столько уже различных телеканалов сняли про него интервью. Ну и вот сейчас я здесь рассказываю на нашей радиостанции. Я вот, если честно, такого не припомню, чтобы был какие-нибудь хайповые моменты вот такие. А ты?
1: Ну, так сразу не вспомню, но, да, знаешь, это прикольно, когда ты смотришь со стороны. Да. А если ты сосед? И, например, пришел после ночной, а у тебя под окнами какая-то толпа орет, поет и хочет пирожок.
0: Да.
1: Тебе хочется этот пирожок засунуть им куда-нибудь, да, в какой-нибудь холодильник.
0: Да.
1: И чтобы они дома вот это ели. Потому что, ну, это... Аналоги платятся за такие у нас
0: пироги?
1: Схемы. Вот такие пироги, да.
0: Блин, кстати, вот эта вот ситуация с соседями, она же популярна. Не знаю, у меня вот давно такого не было, мне кажется...
1: Что ты раздавал пирог с балкона, а соседи жаловались?
0: Нет, чтобы я мешал людям настолько, что они выходили.
1: Да ты дома не появляешься, конечно.
0: Ну, тоже верно, в этом и с тобой похоже. Просто видел видос, как, знаешь, вот эти вот поздравления классические в 12 ночи.
1: Да.
0: И вот кореша стали разваливать подъезд, очень громко там стучать в дверь для того, чтобы поздравить именинника. И
1: вышел сосед.
0: Да, это настолько громко,
1: да,
0: было и неприятно.
1: А именинник потом наорал на него, да?
0: Да,
1: вот
0: да,
1: этот,
0: да, да,
1: видел.
0: Да. Наорал, что типа, йоу, типа, просто пришли поздравить, а ты что? А там прям схватка на кулаках, на голову началась.
1: Там именинник начал агрессировать еще, как быдло себя вести.
0: Ну, был такой, да,
1: и
0: момент.
1: Это вообще неправильно, правда. В 12 ночи так-то по закону нельзя шуметь.
0: Большие факты.
1: Поэтому тут сосед прав.
0: Ну, знаешь, у нас тоже такая история, люди, насколько знают законы. Вот, например, я под своим домом играю периодически в баскетбол в 9 вечера, и мне бабулька какая-то постоянно орет, все, домой. Я говорю, до 11, 23. Она говорит, неважно, домой. Я просто надеваю наушники, и она потом уже орет, а я этого не слышу.
1: Ну, тут, ну, бабки.
0: Видишь, законы, да.
1: Бабки.
0: Бабкам законы не писаны.
1: Бабки бабкам рознь, понимаешь?
0: Факты. Можно, чтобы бабки делали пироги, а можно на пирогах делать бабки.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Сегодня воскресенье, и по закону подлости именно в этот день, почему-то, видимо, так выпало, отмечается День трудоголика. Мы сегодня его с Максом празднуем, потому что только мы из всего состава нового радио, из всех-всех-всех менеджеров, ведущих, фотографов, кого угодно, только мы и охранник сегодня.
2: Ну, ты тоже обманул, празднуем. Чем мы празднуем? Тем, что мы работаем.
1: Да.
2: Мы с тобой даже никакого сока не купили. Ну да, я заказал, как Дима говорит, сиську.
1: Сиську Липтона ты заказал себе.
2: Ну это не просто, это просто пить, это не празднуем. Мы реально никак не подготовились.
1: Ну вот чипсики возьми, которые не нам принесли.
2: Да, у нас
1: вот, кстати, знаешь, как было на неделе? Значит, Эви приходит, смотрит, что стоит 3 коробки чипсов.
2: Да.
1: И говорит, о, вот пацанам подарили, а мне нет, а там еще Кузя Лакомкина, она очень любит Кузю Лакомкина. Короче, она поныла, и на следующий
2: поныла
1: день...
2: Поныла в эфире?
1: Она прям поныла в эфире, да.
2: Блин, какой отстой, пацанам 1+1 подарили, Эвелине подарили, а нам с Димой не подарили. Я надеюсь, так работает?
1: Ну, наверное, ну тут знаешь как, она сказала, а мне не подарили.
2: А мне не подарили. Блин, я не знаю, почему Эвелине достается все самое лучшее. Кузя Лакомкин, письма из тюрьмы. А вот нам никто из тюрьмы еще не писал.
1: Ни из тюрьмы, ни чипсов не присылал. Про меня вообще забыли. Все там написали. Ой, Эвичка дорогая, спасибо, спасибо. Я просто декорация.
2: Не, знаешь, самое смешное, что я иногда читаю комментарии, которые бывают на неделе в других эфирах, да и у нас. Нас с тобой путают. Нас с тобой путают,
1: да?
2: Вот, типа Дима Лапиков, Макс. Ну, мы визуально, оказывается, для многих похожи.
1: Не знал.
2: Я тоже не знал. И вот девочка, которая вчера приходила к нам на Open Air, она такая, я когда-нибудь научусь вас различать. Она говорит, да, у меня минус 15, но я обязательно научусь вас различать.
1: Ну, может быть, так в этом проблема, и надо все-таки лазерную коррекцию сделать.
2: Может быть, может быть.
1: Нельзя, наверное, при такой минусе.
2: Не, наоборот. Мне кажется, что чем больше минус, тем легче проходит операция, потому что корректировки-то значительные. Mm-hmm. Ну, где-то я это слышал. Хотя, ребят, я не врач, не доктор, я могу сейчас нести полнейшую чепуху. Я вот рассказываю вам определенные слухи. Вот, например, тоже следующий слух связан с лечением, что россиян с депрессией смогут лечить разрядами тока. Вот тебе грустно, тебе плохо, у тебя, знаешь, такое отвратительное настроение, у тебя есть заболевание, да, подтвержденное медицинское, а тебя еще током. Так шарах! Просто, чтоб не расслаблялся. Да, потому что вот планируют обновить стандарт лечения депрессии, врачи смогут применять электросудорожную терапию. Ну, короче, различные стимуляции мозга и могут фигачить тока. Поэтому теперь грустным... Знаешь, грустный, ты же обычно такой грустный, тебя все жалеют, а тут ты грустный, тебе плохо, и тебя еще током. Ба-ба!
1: На каждого грустного найдется свой разряд 220,
2: да.
1: А если ты прям очень грустный, то 380 тогда.
2: Хорошо.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макса Стахов, Дмитрий Лапиков. Сегодня обсуждаем самые идеальные предложения руки и сердца. Я вот сейчас нагуглил и нашел 15 там каких-то необычных случаев, когда делали предложения руки и сердца. Тут, между прочим, есть ужасные штуки, а есть мега-крутые, какие-то приятные. Но давайте по порядку. Вот есть такая история. Однажды мы с супругой были в ювелирном магазине и видели, как один парень взял посмотреть кольцо. Затем встал на колено и спросил свою спутницу: «Будешь ли ты моей женой?» Она отвечает: «Да, да, конечно». Он берет и отдает кольцо назад продавцам и говорит ей, что хотел сделать предложение красиво. Да вот денег, увы, нет. Его возлюбленная очень сильно разозлилась и давай кричать: «Мама была права насчет тебя!» Смотреть на все это было крайне неприятно. Прикинь, какой вот
2: прошаренный чувак. Кринжово.
1: Ну, вот типа он такой думает: я обломаю эту систему,
2: но,
1: да?
2: Ну, да, да, да. Тут, знаешь, как посмотреть на эту ситуацию, но...
1: Ну, кринжово, согласен.
2: Ну, кринжово.
1: Но есть миленький момент. Мне парень сделал предложение. Знаете где? Не в кафе, не в парке, не на концерте, а дома. Прямо в шалаше. Мы сидели с ним дома, вспоминали... выходные были, делать было нечего. Давай, стали вспоминать детство. Хотя обоим уже за 25. Построили в гостиной большой шалаш из подушек, одеял, стульев. Сидели там, делились забавными историями из детства. А тут он встает на колено, достает коробочку с кольцом. Я даже не поверила. Но спустя несколько секунд осознала, что это все по-настоящему. Теперь хвастаюсь подругам, что я невеста из шалаша. Мило, мило, мило, мило.
2: Прикольно, да.
1: Такие вот истории бывают. А какие истории были у вас, или что бы вы хотели, девчонки, получить от вашего предложения руки и сердца? Пишите к нам в комментарии. Сколько должно быть предложений руки и сердца в жизни, на твой взгляд? Одно раз на всю жизнь или как получится?
2: Ну да, было бы, конечно, идеально, да, одно и на всю жизнь, но... Но.
1: Просто это же достаточно рискованная затея, да? Здесь парни, которые делают предложение, они же максимально в ущемленном состоянии, уязвимом, не ущемленном, я перепутал слова, простите, потому что, ну, она всегда может сказать нет. И я знаю девчонок, которые с гордостью рассказывают: мне делали 3 предложения руки и сердца, и я всем ответила нет. А потом, спустя 10 лет, видим мы таких в телевизоре сюжеты по телевидению, она там с 40 кошками сидит, зато в свои 25 была очень довольна. 3 раза я сказала нет, увы, и сейчас в очереди за вискусом.
2: Ну, да, бывают такие грустные истории. Главное, что... Какая подводка вам? Любовь-то остается.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
6: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
7: Та-дам!
5: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
10: 18+. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Бабас!
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: Когда последний раз тебя посетила какая-то гениальная идея?
1: Меня?
0: Да.
1: Да.
0: А я знаю почему.
1: Ну-ка.
0: Потому что работаешь постоянно. А вот лучшие идеи могут приходить на прогулке. Ученые объяснили, почему решение сложной задачи иногда приходит не за рабочим столом. А во время прогулки или отдыха все дело в блуждании ума. Мозг переключается, отпускает жесткий фокус и легче находит новые решения. У меня часто такая история. Знаешь, когда к интервью готовишься, что-нибудь там сидишь, вот корпишь над этим листом и в ноутбук вбиваешь эти вопросы, а потом вот... Что ты гуляешь, либо, не знаю, в душ пошел. Вот у меня не раз такое было, когда я готовился к какому-нибудь интервью, вылетал пулей из душа, потому что там расслабился, и чтобы записать вопрос, чтобы его не забыть. Реально, когда отвлекаешься вот от задачи, от этой основной, которая постоянно тебя гнетет, что тебе надо ее доделать, у тебя голова сама как будто к этому иногда приходит. Вот и фоном где-то оно у тебя что-то мелькает. И тогда приятные моменты, конечно же. Когда, знаешь, ты не фокусированно потел, чтобы что-то выдумать там, как-то решить эту задачу, а тебе просто решение кто-то взял в голову, положил, ты его такой хоп, записал, и красота.
1: У меня так бывает перед сном. Какие-то все гениальные мысли приходят, да, когда я выбираю поспать вот эти вот 4 часа в сутки. Вот тогда что-то вдохновляющее или по работе, или прям, знаешь, какая-то вот особенно по работе, когда мне нужно написать материал, у меня приходят такие речевые обороты в голову, такие эпитеты. Я думаю, вау-вау-вау. Утром я думаю, че?
0: Какая шляпа.
1: Либо я, да, это записал, думаю, что я написал. Либо наоборот, я думаю, нет, записывать не буду, я точно запомню, это очень просто. Это вообще мне приходит в голову по 500 раз в день. Ага.
0: Увы, ах.
1: Да, поэтому лучше записывайте.
0: Так часто бывает с такой, знаешь, какой-нибудь рискованной темой, которую ты придумал, да, круто, а потом проходит 48 часов, и ты такой, да не так вроде бы и круто, уже как-то очково это все делать, исполнять какие-то проекты, надо подумать что-нибудь еще. Ну, да, разное бывает. Что у нас? 7 сегодняшнего эфира — это идеальные предложения руки и сердца. А ты знаешь хоть одну девушку, которая сама сделала предложение руки и сердца? Есть?
1: Я видел тоже все это в кринжовых рилсах. Нет, так, чтобы прям из знакомых кто-то все адекватные.
0: Ну, мне тоже такого нет. Ну, блин, что адекватные? Бывает такое, что пацаны слишком долго тормозят, и вот девчонка
1: надо бросать их тогда, и все, и не париться.
0: Ну, ладно. Лана в наших комментариях пишет: я хочу, чтобы предложение сделали на воздушном шаре. Вот такое у меня пожелание.
1: Цвета.
0: Как у представителя воздушного знака зодиака. А в целом, креативные парни, вы кайфовые и лучше. Но это ты говоришь, пока круассаном не подавилось, в котором вот кольцо спрятано.
2: Очень креативно.
1: Да. Или пельмени. Какие-нибудь тоже с кольцом.
0: Во! Кстати, я не помню, на какой праздник делают вареники. Или, ладно, или вообще не связано это с праздником. Короче, у меня в семье была традиция, у моего дедушки. Он всегда делал вареник с какой-нибудь... приколюхой, то есть конфету мог туда запихнуть, монетку, да, но у нас были это конфеты, знаешь, какую-нибудь сосательную или рачки, вот от которых зубы ломаются в трех местах, вот, наверное, кто-то так с кольцом может сделать.
1: Вполне возможно.
0: Там тоже зубы могут ломаться в трех местах. Нога счастливая, стоит, зуб вот переднего нет, зато он с кольцом на пальце.
1: Зато он сделал, наконец-таки он сделал мне предложение.
0: Созрел. Ладно, как я понимаю, время у нас подходит к концу. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Маэстро Дмитрий Лапиков остается с вами. Очень нравятся мне наши вот эти вот классические эфиры, когда и я на работе, и Дима приходит, и вообще красота. Не говорю, что с пацанами плохо, с остальными, конечно же, хорошо, но с Дмитрием это уже классика.
1: Мы с тобой еще укрепили наши рабочие отношения вчера на сцене.
0: Вот эти клятвы дружбы когда давали, да?
1: Да. И, кстати, могу сказать, что было здорово.
0: Факты,
1: было
0: да.
1: Здорово, и это как хорошо, потому что у Макса получается первый такой дуэт, у меня первый долгий дуэт. Я как-то вот работал с кем-то в паре, но я не помню, давно уже было. И вот проверку-то прошли, получается, и дальше
0: не проходили. Дрогнули.
1: Да. Все, Макс, тогда пока. Отличной тебе недели. Я же остаюсь тебе прекрасного воскресенья.
3: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Новое радио.
4: Все мы изначально

Мы продолжаем наше воскресенье. Не забывай, что сегодня 5 июля, а значит, лето все стремительно уменьшается. Не пропусти его, наслаждайся и отдыхай. Дмитрий Лапиков у микрофона. Продолжаем.

0: реклама.
1: Шутки закончились.
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Встречает в вестибюле». Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит.

0: противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
5: Новое радио.

Это Максим. И другая реальность. Другая реальность — это воскресенье сегодняшнее, потому что завтра снова на работу. Мои хорошие, настраиваемся потихоньку, поддержим суперхитами, суперновинками, как обычно. Но не забывайте, что работать все-таки придется. Ну и что? Дальше у нас, я смотрю, Мэри Гу появится, Леша Свик, Ася Ню, Мод. Ну, в общем, много кто, поэтому тебе остается просто делать громче и наслаждаться музыкой. Ну и не забывай, кстати, скидывать фотки, если ты был на вчерашнем Open Air.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля. Шествие пар в национальных костюмах. А после гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля. Мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
13: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу, уже в кино. 18+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Новое.

разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы...

0: Никита Бажай, Дмитрий Лапиков с тобой здесь, на связи. А в следующем часе тебя ждет высшая лига в повторе. Кто там будет? Макс Астахов точно, Роман Саныч, не знаю, он был в отпуске, возможно, будет Right Round. Да, ну, в общем, дождись. Классного тебе дня.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
13: Новое радио.
15: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Всем здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Астахов на связи. Роман Саныч отправился в отпуск, поэтому я походил по темным коридорам нового радио и встретил его, Рэй Траун.
1: Да, я копался в мусорке как раз в этот момент, искал, что мне пожрать, и Макс говорит, не хочешь пойти записать? Я в этот момент только есть хотел, но я предполагаю, какие-то барыши в виде новогодней премии увеличенной зачтутся за это.
0: Ну, тульский пряник вот после записи пойдет, тебе пойдет. Дадим. Поехали по классике, 20 место, тут у нас Ася без изменений не поднялась и не упала. Стабильность. Трек называется «Сильно так».
1: А самое главное – стабильность, я тебе скажу, вообще в жизни. Вот эти поднятия, это опускание, это все для тех, кому заняться нечем. Самое главное, чтобы всегда свои 50 тысяч в месяц иметь.
0: Факты.
1: Чтобы жена дома всегда была и в порядке, все, чтобы было близкие, здоровы. Поэтому Ася, она прямо четко, стабильно держит планочку. Как всегда, круто.
0: И какая разница, что там по новостям, конечно, если у нас такой спикер. Да. Слушаем «Сильно так».
2: 20 место.

0: ближе, ближе, так близко.
1: И следующая позиция, это 19 место, легендарная группа «Винтаж» с треком «Малахит».
2: О, вот это классная песня «Маломалахитовые сны». Она у нас одной из главных в утреннем шоу считается.
1: Да?
2: Потому что мы считаем, что «Винтаж» «Малахит», ну, сильно опережает свое время.
1: О, кстати, у меня есть новость на эту тему. Пока многие в социальных сетях хайпят на контенте, который связан с фильмом «Майкл Джексон», группа «Винтаж» во главе с Анной Плетневой делали это еще в далеком 2010 году. Вот что она пишет в своих социальных сетях. «Микки», сингл группы «Винтаж», выход которого состоялся 10 мая 2010 года, вошел в третий студийный альбом группы «Анечка». «Микки» — это посвящение Майклу Джексону, артисту, который подарил миру мечту. И это трек о том, как за образом вечного кумира и символа счастья скрывается одиночество, потерянная мечта и цена мировой славы. Ты смотрел Майкл Джексон?
2: Насколько он хорошего всего детям подарил. Шамон.
1: Ты фильм смотрел?
2: Нет.
1: Ну, будет время,
2: посмотреть. Я сейчас сериал извне смотрел. Какой Майкл? Ты мне куда? Я там пытаюсь понять, когда Бойт уже вылезет из этого города.
1: А мы слушаем «Малахит».

0: Минус две строчки, и на 17 месте оказывается Татьяна Куртукова с песней «Алешенька». Вот сейчас россияне возмутились, что их не пустили на алые паруса. Там пробки, там просто перегородили все дороги. А вот она, Куртукова, была, она там выступала.
1: Так я тебе больше скажу. Огромное упущение хит-параду нового радио, что Татьяна Куртукова теряет здесь какие-то позиции, потому что Татьяна Куртукова, она как Дима Билан, она всегда номер один.
0: А ты был на алых парусах? Ты же из Питера.
1: Конечно. Я тебе больше скажу, я когда выпускником был, даже мне было трудно туда попасть. Потому что там такая сразу, ну это один из главных праздников города в году, мне
0: это
1: кажется.
0: Факты.
1: Поэтому там огромное количество людей. И сейчас меня радует, что это более-менее культурно стало, потому что во времена моего выпускного, после «Алых парусов», там, конечно, дворцовая вся в бутылках была и так
0: далее. Мне кажется, ничего не изменилось.
1: Думаешь,
0: потому что,
1: ничего?
0: Когда я учился в Питере, такая же история
1: была.
0: Ну
1: вот, тогда стабильность, опять стабильность, это самое главное. А мы слушаем Татьяну Куртукову.
2: 18-е.

0: 17 место и группы «Градусы» на ресницах. Плюс две позиции у них на этой неделе. Какой ты сериал смотришь, напомни?
1: «Извне».
0: Они, кстати, «Градусы» написали же саундтрек. «Научиться бы не париться по пустякам» — это «Универ».
1: В сериалу «Извне» там такое было, да.
0: Практически. Короче, я недавно видел интервью солист группы Роман Пашков. Рассказал, как вообще случился этот тречок. Предложили им написать.
1: И Пашка Романов.
0: И он тоже. Предложили написать ему к «Универу», а у них уже была какая-то болванка. Они просто такие: а почему бы, собственно, и нет? И он рассказал, что это самый легкий трек, который был создан в группе за историю ее существования.
1: По «Универам» я тоже шарю, кстати.
0: Но у каждого, получается, своя высота.
1: Конечно. А как мы знаем, самое главное — это стабильность все-таки.
0: И едем дальше на ресницах от «Градусов».

0: Диджей Смэш, 16 место, его трек «Бэмби» и социальные сети диджея Смэша превратились в какой-то большой информационный поток музыкальной индустрии. Он просто не рассказывает про себя, а рассказывает про индустрию. Короче, что рассказывает диджей Смэш? Похоже, вопрос, используют ли мою музыку для обучения ИИ, становится все менее абстрактным, говорит артист. По данным расследования, среди разработчиков искусственного интеллекта циркулируют базы данных, в которых собрано больше 21 миллиона защищенных авторским правом треков от мировых хитов до независимых релизов. Короче, они берут различное музло, популярное, непопулярное, и обучают искусственный интеллект. И стали претензии прилетать о плагиат, о все дела, почему вы берете наши треки. В ответ на это вот эта платформа запустила инструмент, где можно проверить. Типа, создали антиплагиат на искусственный интеллект, использует ли он определенное музло.
1: Еще не понял, что ты последнюю минуту говорил вообще. От меня что требуется?
0: Про стабильность что-нибудь сказать?
1: Стабильность — это самое главное. Диджей Смэш, Бэмби прямо сейчас на новом радио.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть.

0: ВК-видео. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника из

0: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
5: Новое.

0: впервые за существование меня на новом радио ко мне присоединился Райтран.
1: У меня новый никнейм, диджей Любовь я теперь.
0: С этой секунды?
1: Да, у меня два альтер-эго. Я диджей Любовь, это когда я играю просто песни диджейские. А если я играю хаос, я Валера Дестинейшн. Диджей Валера Дестинейшн.
0: Скажи что-нибудь на диджейском.
1: Сига есть, ребята?
0: Вигл, вигл, вигл. Андрей Мэригу у нас на 15 месте, плюс две строчки на этой неделе. Песня называется «Тайна». Совсем скоро мы ее послушаем, а по новостям у артистов было следующее. Ну, знаешь, как стандартно бывает. В социальные сети артисты пишут: задавайте нам вопросы.
1: Тайны Вьетнам нам.
0: И, короче, Мэри Гу позадавали вопросы, ее спросили, что ты предпочитаешь пить и есть больше всего. Она такая.
1: Ну, пьет воду, ест еду, наверное.
0: Типа того. Но на самом деле оказалось, что у нее вот нет, знаешь, подборки, как у многих людей, любимых ресторанов Москвы. И она вот в этом плане девчонка надо попроще. А я видел, что к тебе приходил Макс Брандт, и ты ему там вываливал какую-то кучу инфы.
1: Я его отправил к хинкальную, которая у меня в соседнем доме. И он поехал туда, обзор записывал на нее.
0: Надеюсь, что там играет трек от Мэри Гу и Андра.
1: Нет. 15-е.

0: раз, 14 место среди счастливых людей. Плюс одна строчка на этой неделе. Артем, ты счастливый человек?
1: Абсолютно. И интересные факты с диджейской движухи Филатова и Кэроса. Я всегда думал, что они просто стоят за пультом и ничего там не происходит.
0: А они...
1: У них же как? Кэрос стоит за вертушками, да. А Филатов всегда за синтезатором.
0: И кто-то они... поет.
1: Да, и они выступали в прошлом году в Лужниках на новое радио Движ. Я подошел, понажимал на его синтезатор, и он реально работал. То есть Филатов там не просто стоит, он все это время вот что-то нажимает и происходят какие-то звуки. Поэтому меня это очень сильно впечатлило. Я думал, что они так просто для вайба там качаются.
0: А я в каком-то конкурсе поучаствовал, пацанов, а они мне подарок все еще не подарили, поэтому я продолжаю двигать эту телегу. Среди счастливых людей Филатов Кэрос.
1: Да.
2: 14 место.

0: Ой, ну трек, который застрял у многих уже в печенках. 13-е место.
1: Многоточие щемит душа тоска.
0: Почти. Holy Flame Тону.
1: Ага.
0: Вот он недавно рассказал, что его частенько перепутывают.
1: Тонет он, видимо.
0: И это тоже. Путают его с Holiday Boy. Mm-hmm. То есть люди ходят на концерт.
1: Они выглядят абсолютно одинаково, я тебе скажу. Просто как инь и ян.
0: Возможно, это из-за никнейма. Люди ходят на концерт Holiday Boy, потом заходят в социальные сети, грузят видосы и отмечают Holy Flame.
1: Holy Flame, Holiday Boy, Holy Shit. Все это, все как бы...
0: Один большой альбом, Cypher, да. Через полгода.
1: Да, да,
0: ждем,
1: да.
0: А пока что трек Тону.
2: 13.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ощиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Мой пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
2: Так и... это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly, на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
3: Это же Иосиф.
2: Милана Хаметова.
3: Давид Манукян.
2: Мари Краймбрери.
3: Амелия.
2: Эльдар Джарахов.
3: Вики Шоу.
2: Александр Ясюкевич.
3: Папа, купи песика.
2: В кино со 2 июля. 6+.
4: Два дня. Одна любовь. Это 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастро-ряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Андулин. Кровля на все руки.
6: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
10: Здорово, ребята, это Высшая Лига, новое радио, хит-парад. Не удивляйтесь, почему я здесь, потому что всех остальных ведущих уволили, и поэтому сегодня я хит-парад веду один. Был тут до этого Макс Астахов, но его тоже в процессе записи уволили, к сожалению. Поэтому остался я, следующий трек. Какой трек, Макс?
11: Мэри Гу заново. Я вернулся чисто на секунду, чтобы
10: объявить. Да, подсказать. Спасибо, Макс.
11: Пока.
6: 12 место.

0: Так, но меня пока что восстановили всего лишь на один день.
1: Поняли, чтобы, что я не справляюсь.
0: Чтобы
1: да.
0: чисто записать этот чарт, и потом я уже отправлюсь в освоясь.
1: А, это не про меня?
0: Это не про тебя. У нас следующий артист, его зовут Мот. Вот следишь ли ты за чемпионатом мира по футболу?
1: Конечно, нет.
0: Вот я тоже не слежу, а Мот, между прочим, жестко следит. Ага. И даже написал трек к этому событию, который называется «Инда Клаб».
1: Так у него много свободного времени, конечно, он же там начал как-то Суна познавать, поэтому время на написание песен уменьшилось. Есть время посмотреть футбик.
0: Короче, для тех, кто не особо следит, я почекал просто актуальная инфа по футболу.
1: Инфа Мот там поется.
0: Угу. Германия вылетела, потому что их команду по пенальти обыграл Парагвай. Угу. Бразильцы обыграли японцев со счетом 2-1, забив на 95-й минуте. Там угу. еще был матч Нидерланды-Марокко, но я его не смотрел.
1: Нидерланды-Марокко.
0: Это русская версия от Райтрауна. А сейчас Мот и намек на нас.
2: 11 место.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не без укоризни. Но я замуровал

0: середина, 10 место. Джонни Федук залетает с треком «Лето», плюс 3 строчки. Хорошо двигаются парни.
1: Федук вообще крутой, реально. Федук крестный отец современного русского рэпа, потому что он потянул Уджибуду, Уджибуда потянул Садылаву, потом они все подтягиваться начали. И в итоге современные фрешмены, которых мы сейчас слушаем, ну, вы вряд ли, да и я вряд ли, но Макс, скорее всего, слушает, это все так или иначе пра-пра-пра-пра-правнуки
0: факты.
1: Федука.
0: Факты.
1: Поэтому, если вы реально молодой фрешман, копите деньги, уговаривайте Федука где-нибудь на любом интервью упомянуть вас, и у вас попрет карьера, как будто вас кто-то упомянул там в 2010-м, отметил в соцсетях.
0: Артем сказал, что все начали подтягиваться. Я недавно разговаривал со стилистом Гошей Карцевым, и он тоже сказал, учусь подтягиваться с тренером. Но это...
1: А я разговаривал со стилистом Гошей Куценко, и у них прически одинаковые примерно с Гошей Карцевым.
0: Авторитетное мнение, Артем, спасибо. Слушаем «Лето» от Джонни Федука. 10.

0: реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

0: Это высшая лига. Здесь Макс Астахов, здесь Right Round. Меня не уволили. Его, между прочим, тоже.
1: Один плюс Максим, я бы это назвал сейчас. Вообще.
0: Где смотрите, как вайбит, пацан. Один Кирилл.
1: Тебе, наверное, непривычно с таким плохишом вести эфир, потому что ты всегда так или иначе с профессионалами ведешь. У тебя Дмитрий Лапиков, Роман Емельянов. А тут пришел просто вот этот вот я такой и порчу тебе всю малину.
0: А
1: непривычно.
0: Мне нравится.
1: Да? Но главное, чтобы это не понравилось начальству, потому что я не хочу каждый раз это вести.
0: Отвратительно.
1: Отвратительно вообще.
0: Отвратительно. Пишите
1: прямо
0: сейчас.
1: Уберите меня из этой рубрики.
0: Пишите в комментарии прямо сейчас, если все отвратительно. В наши социальные сети, но
1: очень
0: я вам
1: плохо.
0: Расскажу о прекрасном событии. 4 июля большой open air в Лужниках нового радио. Да. 1000 артистов. Ну, наверное, я загнул. Ну, конкретно кто твой любимый там будет?
1: У меня там все любимые артисты. Вот ты, кстати говоря, тоже ведущим будешь. Ты когда-нибудь вел мероприятие, когда перед тобой 100 000 человек?
0: Один раз, да.
1: Что это за мероприятие?
0: Это был музыкальный фестиваль на прошлой работе.
1: На студии 21?
0: На телеканале я работал, у нас был музыкальный фестиваль.
1: На телеканале РЕН-ТВ?
0: Да.
1: И вы там крутили песни для инопланетян.
0: Конечно. Катя Лели.
1: Ну, Катя Лели, Шура все выступали, да. Будет выступать, между прочим, на движе «Елка», которая у нас сейчас на 9-м месте.
0: Это абсолютная правда. Пригоняйте все. Вход свободный. Очень ждем для того, чтобы потом еще и кричать «Лужники, мы вас не слышим».
1: Да, вход свободный, но если вы меня где-нибудь перехватите и пятерку мне в руки сунете, я вообще не расстроюсь.
0: Если он не про железную, если что, а про бумажную.
1: Да, пятерочка, 5000. А, кстати, в том году такой прецедент был.
0: Да?
1: Мне кто-то со сцены $100 кинул.
0: Долетели?
1: Ну, я, конечно, я их подал, они у меня дома до сих пор, $100. Ты чего, они там сейчас уже других денег абсолютно стоят.
0: Хорош.
1: Были 90, стали 70.
0: Ёлка, проще.

0: WebRadio.ru. Новое это мы.
1: Всем привет, меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, с вами Доус.
3: Мы Серебро.
4: Мы группа Пицца.
5: Это Сергей Лазарев.
6: Это Артик Асти.
7: Всем привет, с вами Бьянка.
8: С вами Звонки.
9: С вами группа Добро.
10: С вами Бахти и Токи.
11: С вами Джонни.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. WebRadio.ru. 7 вечера в Магнитогорске.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов.
1: Ой, блогер, он достал какую-то, чтобы вы понимали, Макс сейчас достал какую-то GoPro, и он снимает это с собой, таскает. Ты знал, что у тебя в телефоне тоже камера есть?
0: А мне не нравится так, потому что там память постоянно заканчивается, ага. А тут прям очень хорошо.
1: И если меню и звездочка не нажимать, то деньги будут съедаться.
0: Это правда. Едем дальше. У нас, между прочим, 8-е место. Лирик и его кассеты, минус 2 строчки, но у Лирика как будто бы все достаточно хорошо. Короче, это очень тайный персонаж, потому что не особо он любит светиться в социальных
1: сетях. Ты лучше расскажи это когда-нибудь папину кассету, которую не нужно было находить. Находил?
0: Конечно.
1: Да?
0: Сначала кассету, а потом через пару лет еще и DVD-диск.
1: А, вот так вот у вас было.
0: Ну, конечно.
1: Слушай, как сейчас просто на самом деле не надо все это хранить у себя там где-нибудь прятать. Просто стираешь историю поиска, потому что ее потом можно будет продать на аукционе Сотбис как произведение искусства того, что ты гуглил. А сейчас не надо это хранить. Все вот так как-то осталось в сети.
0: Можно еще проще сделать, потерять память и все. Не помнишь ты, не помнит никто.
1: Это все не помню я. Это трек Филатова и Кэроса, а у нас сейчас Лирик с треком кассеты.
2: 8-е.

0: высшая лига. Right round.
1: Диджей Любовь вообще-то ты перепутал.
0: Ой, прости, пожалуйста. Диджей Любовь.
1: Диджей Любовь и Кей Валера Destination.
0: Хорошо. Шлем лучи добра нашему боссу и передаем большой привет ему.
1: Да, Роман Саныч.
0: Седьмое место.
1: Чтобы все было. Роман Саныч, вот вы вот такой реально, такой классный.
0: Какой тебя не видно.
1: Классный вот такой, большой палец я показываю, чтобы оно у вас все, как говорится, было. Реально. И чтобы ничего за это не было. Роман Саныч, мы с вами, мы всегда за вас, реально.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Думаю, что добавлять больше ничего не надо. Слушаем.

0: занимают 6-е место. Пацаны на хайпе. By India, Хчо, Мод, Шаде, минус 2 строчки, на 6-м месте они как бы остались.
1: Я не понял, это что за 2 раза Мод в хит-параде высшей лиги?
0: А вот любят, получается, его люди.
1: Да?
0: Вот ты мне
1: меня
0: как...
1: тоже любят, но у меня там
0: и
1: ни одного трека.
0: И ты тоже на высшей лиге прямо сейчас ведущим.
1: Да.
0: А ты давно не выпускал ничего просто?
1: Ну, я когда выпускал, меня не было тоже. Какое-то чувствую, какое-то неуважение к
0: Райтрауну. А как будто бы, а по блату?
1: А по сестле.
0: А по брату?
1: Да-да-да.
0: Ты мне как-то рассказывал, что к тебе в шоу приходил Влад Чирилл.
1: Было
0: дело. И ты доказал, что он как экстрасенс слабее.
1: Абсолютно.
0: Либо экстрасенсов не существует.
1: Да.
0: Тебе на эфир приходили Индия, Хчо и Мод. Что
1: да.
0: Он доказал? Что они слабее, как ты, как певец? Или
1: по поводу Хчо нет. Хчо я вообще ни такого не буду говорить. Ты чего по поводу... Хчо у меня вопросов вообще нет абсолютно никаких. Ба Индия.
0: А почему так?
1: Ну так просто как-то... так, ну просто такое наитие присутствует. По поводу Ба Индии. Ба Индия классный чел, добрый. Вообще абсолютно не кажется, что он какой-то супер-хитмейкер на вид. Ты думаешь просто типа, ну, чел обычный. Mm-hmm. А он, оказывается, гений музыки какой-то. Mm-hmm. Ну и Мод. Мод — это вообще недосягаемая величина, я считаю, потому что Мод Скелет, Чо Сели, новый игрок в деле.
0: Oh.
1: Ну, до Мода, конечно, тянуться и тянуться всем нам. Не только артистам, но и ведущим. И в человеческих, и, главное, в талантливых качествах. Mm-hmm. Поэтому...
0: Не знаю, сколько он тебя занес, ты его так расхваливаешь.
1: Ты что, Мод — это градообразующее предприятие. Когда Мод приезжает в какой-то город, как Канье Вест, там сразу же миллионы долларов приносят в бюджет Петропавловска-Камчатского. Так что Мод серьезный тип.
0: Слушаем, нечего добавить.
2: 6-е место.

0: Плюс 3 строчки на этой неделе. Беарвульф с треком «Феникс» занимает 5-е место. Недавно она выкладывала видосы, где хвасталась своими подарками. Там, кстати, очень разнообразные штучки и записочки, и какие-то глиняные чашки. В общем, народ...
1: То есть кто-то глину помесил перед этим, чтобы ей подарить?
0: Как я понимаю, да.
1: Пришлось,
0: да. Вот смотри, Эвелине нашей дарят письма из тюрьмы. Твой самый необычный подарок от слушателей.
1: От слушателей самый необычный подарок для меня – это, конечно, любовь.
0: Ага.
1: Любовь, потому что...
0: Диджей Любовь,
1: а.к.а. Валера Destination, я путаю, Satisfaction. Конечно, это то, что единственное, что мне нужно. Потому что я уже 1000 раз и в эфире говорил, и везде, ребята, не тащите вот это вот, вы приносите на мероприятие какие-то подарки, какие-то там конфеты, эти плакаты. Лучше реально маме чего-нибудь купите на эти деньги, потому что таскать все это... Мы часто ездили в командировки раньше, и из эфиров, как мы уходили, Кирилл со всеми этими пакетами огромными, потому что ему подарки неудобно было куда-то отдавать. А я налегке, потому что я не хочу с пакетами. Короче, реально, если у вас есть какое-то желание что-то подарить нам, ну, мне, в частности, подарите лучше маме своей, или там девушке, или жене, или ребенку. По поводу остальных ведущих не буду говорить.
0: Ой, растрогал меня. Слушай.
1: Но Максу можете подарить, я не знаю,
0: квартиру в Москве. Или... Спасибо.
1: Да.
0: Феникс.
2: 5-е место.

0: Четвертое место. Вань Дмитриенко, его песня «Ртуть» теряет одну позицию. Угу. А, кстати, Роман Саныч как-то неровно дышит к Ване Дмитриенко, очень часто его хвалит. У тебя какое отношение?
1: Ты чего, Ваня Дмитриенко — это легенда. Я рад, что я с Ваней Дмитриенко вообще в принципе живу в одно время. Человек вырос у нас на глазах. Он приходил еще к нам, еще зелененький, приходил с Венеры «Я Юпитер».
0: Болел,
1: а потом...
0: в смысле, чем-то?
1: Да.
0: Ветрянка, видимо.
1: Да. А потом прошло какое-то время, и у него, извини меня, фит уже с Яниксом.
0: Да.
1: А это уже, конечно, это уже другой разговор абсолютно. Ну, да.
0: Что-то там они совместную песню недавно сделали и на «Алых парусах» презентовали. Да. Я был на самом первом сольном концерте Вани Дмитриенко.
1: Это еще вот в подвале, лет. Вот там, вот на Полежаевской.
0: Да?
1: Ага.
0: Ты и тоже как... был, да?
1: Конечно.
0: Я сейчас спрашиваю.
1: Я работал там на входе.
0: Хорош. Ага. Спасибо, что пустил, Артем.
1: Давай.
0: Ртуть. Четвертое.

0: Повтор в субботу в 18 часов.
1: На новом радио.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация с проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Новое – это вот это.

0: призером мы перешли. Третье место. Мари Краймбрери, ее трючок. Давай не ждать. Что у нас по новостям у Мари? Да спокойную жизнь она артистическую ведет. Что-то на концерты едет, где-то выступает. А вот Дава, муженек ее, вообще, конечно же, полез в другую историю. Он стал повторять за тобой. Он делает стримы.
1: Реально?
0: Да.
1: Дава, ну зачем? У тебя же и так все есть уже. Куда тебе еще больше денег?
0: Вот, короче, последний стрим был с рыбалки. Они ходили ловить рыбу вместе с ребятами, жарили шашлыки. Там был Лех Свик, тысяча еще различных стримеров. Они увидели какую-то свадьбу, залетели на нее, что-то там попели.
1: Ну а что это за рыбалка такая? Там же шум было. На шум рыба-то не клюет, там надо тихонечко сидеть. Сразу видно, в рыбалке ребята не понимают.
0: Получается, они все это делали только ради стрима?
1: Ради контента, ради стрима, конечно, потому что любой вам скажет, что рыбалка — это в 4 утра встать. Тебе там не до стримов никаких, потому что тебе надо перловку варить.
0: Встать в 4 утра, я правильно понимаю, что рыбалку ты не особо любишь?
1: Нет, я рыбалку обожаю, вообще ты чего? Просто как, когда ты в Москве, у тебя варианты съездить на рыбалку стремятся к нулю практически. Uh-huh. А так в детстве, когда вот я к бабушке в Пермь ездил, я постоянно на рыбалку ходил.
0: А симуляция рыбалки у тебя есть?
1: Симулятор рыбалки — это как симулятор чего-то там.
0: Окей, Мари Краймбрери, давай не ждать, поедем на рыбалку.

0: Высшая лига, Макс Астахов, Райтраун. И второе место. Мы подобрались к самой вершине. Моя Мишель на малиновой луне.
1: Макс Астахов, кстати, один из тех вообще ведущих, кто реально со своим именем и фамилией на радио работает. Потому что это практически вымирающий вид радиоведущих, которые со своей фамилией даже хотя бы.
0: А я об этом даже никогда не думал.
1: Реально?
0: Да.
1: Ну, то есть, да, я тебе больше скажу. Даже у нас в коллективе это редкость.
0: Но нет, я и Евелин Малинкин.
1: Она тоже под своей?
0: Нет.
1: А, ну вот, видишь. А у нас?
0: А у нас моя Мишель.
1: Всего? Прям твоя?
0: Прям моя.
1: Все, ладно, тогда вам, как говорится, чтобы у вас все было.
0: И ничего за это не было.
2: Второе место.

0: на втором месте у нас была «Моя Мишель» на «Малиновой луне», а мы переходим к артисту, я бы даже сказал, к артистке, которая не изменила позицию и уже вторую неделю подряд находится на первом месте. Это она, это та, которая делает...
1: Ася с треком «Сильно так»?
0: Это был он 20-м, а у нас «Газ» и «Зиверт» на первом.
1: Вот он, рейд-босс, до которого пытаются все дотянуться, но пока не получается. «Зиверт» с треком «Газ». Как она каждый раз хиты делает? У нее все треки, которые выпускаются, так или иначе попадают на первую строчку хит-парада «Высшая лига».
0: Мне кажется, это в том числе работа с командой и классной коллаборацией. Вот она «Газ» же делала
1: вместе с
0: «Фарго». И какая-то
1: дружба с редактором хит-парада «Высшая лига».
0: А какая дружба?
1: Ну, какая-то кумовская.
0: А кто редактор «Высшей лиги»?
1: Люди. Надо дружить с людьми.
0: А, народ. Они же говорят, конечно, у нас народ голосует за «Зиверт», поэтому вот она на первом месте снова.
1: Ну, мы поздравляем «Зиверт» вообще, реально, чтобы у тебя тоже все было. Ты вот такая девчонка, реально.
0: Если вы слышите нас прямо сейчас, это значит, что мы приглашаем вас 4 июля в Лужники. У нас большой open air нового радио. Большинство участников «Высшей лиги» будут выступать там. Вход абсолютно свободный. Но если вы все пропустили и услышали нас в повторе в воскресенье, да зайдите в наши социальные сети и кайфаните. Специально для вас там будет по-любому много контента.
1: Так? Да, если нажретесь, не надо подходить ко мне фоткаться, ладно? Потому что я с пьяными не хочу дело иметь. Потому что пить здоровье вредить. Между прочим, это будет фестиваль еще и московского спорта, ко всему прочему, насколько я понимаю.
0: Факты.
1: Так что никаких вредных привычек там не должно быть. Смотрите, приходим, отжимаемся. Сюда, ко мне, в спортзал. Брось булку хлеба, сюда, ко мне. Нормально, ага. Нормально.
0: Отжимания, бегит, пресс качать, а мы слушаем «Зиверт».
2: Первое место.
3: Все мы изначально чайники с

0: Это была Высшая Лига. С вами Макс Асахов, Роман Емельянов. Уже по привычке хотел сказать я, но босс у нас в отпуске. А вот Райт Раунд все еще не
1: сбежал.
0: И диджей Любовь.
1: И Валера Дестонейшн.
0: Все эти люди еще не убежали из студии, как это бывает во время шоу «Один плюс один».
1: Диджей Любовь на связи. Ребята, покупайте меня, мои диджей-сеты, на ваши мероприятия. Но сразу говорю, это дико дорого. Вот просто типа самую максимальную сумму, которую вы знаете, это так стоит.
0: Вся Высшая Лига зависит только от ваших голосований. Покажите любовь диджею, любовь, проголосуйте за его треки, которые когда-нибудь появятся на всевозможных площадках, и давайте увидим этого человека в нашем чарте. Меня зовут Макс Астахов.
1: Заметь это еще.
0: Пока! Высшая Лига! Высшая
2: Лига! Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+.
1: Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru.
8: 18+.
9: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
10: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
11: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
12: Несколько ночей подряд нас будут страшные крики.
13: Крики?
14: Когда старые дома хранят немало секретов, самое важное – не потерять себя. Мистический хоррор «Оно приходит снизу» уже в кино.
0: 18+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай
7: Новое радио.
6: Новое радио.

0: вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вас и до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
9: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
10: Та-дам!
8: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
8: Новое радио.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Услышь весь радио. Новое.

0: В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: Реклама.
1: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. По монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 508.

0: Адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое

Нове радио. Uradio.ru. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

0: только на новом радио. Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Вам знаком термин «сумеречный террор»?
7: Леденящая тревога и пугающие странности в престижном особняке превращают жизнь одной семьи в кромешный ад. Оно приходит снизу. Уже в кино.
8: 18+.
9: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников оборудования и трубопроводов, мастера по монтажу оборудования и металлоконструкций, изолировщика на термоизоляции, жестянщика. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой.
2: Почему с Константином?
1: Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть.
0: Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
5: на новом радио.
4: Реклама.
6: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Андулин. Кровля на все руки.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Новое радио.
13: Новое радио.
14: Человека это больше, чем может

0: новом радио. Реклама.
1: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в

новое радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

Но в этот по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за...

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Новое радио.
6: Я не знаю.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости – все

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Новое радио.

0: радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Новое радио.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут.
2: Да. Все поздно, доигрался этот мальчишка.
1: Фига себе.
3: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
1: А, все, ладно, я тогда можно домой?
3: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
1: Все, хорошо, класс.
3: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
1: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
3: Артем Селиванов, классный парень.
2: Да все, уходи уже. Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
3: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
2: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
1: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
5: То самое шоу.
3: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
2: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.